0: Ассасин!
1: Не Макаси!
0: И притомары с пропионкой, Чигалиле!
1: Они на кэсет эмионке!
0: И Тумаконя!
1: Вызов FM!

0: Конопы, нерки, еноксы, ематасы,
1: и притом распрепьонка чигалили,
0: а не на кесет эмионки.